0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 14-17 со знаком «плюс».

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Она-то самая-самая. Наверное, так люди и находят друг друга. Она-то самая-самая. Все происходит случайно. Когда ты этого не ждешь?

0: Аргуна. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.
0: Баранович FM.

0: Барановичи FM.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.
2: В

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской и коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Филиалу «Барановичи водоканал» на постоянную работу требуется слесарь-ремонтник, слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист крана автомобильного, машинист экскаватора. Телефон отдела кадров 450398, 450398.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель» – исследуем телевидение вместе.
7: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Следующее заседание Евразийского межпрофсовета пройдет в декабре в Москве. Сегодня в Барановичском регионе стартует профилактическая акция «Молодежь за безопасность». Об этом и другом подробнее. Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в декабре в Москве. Об этом заявил председатель коллегии ЕЭК Бакыджан Сагинтаев. Он отметил, что на недавней встрече, которая состоялась в Минске, рассмотрен ряд значимых вопросов. Прежде всего, таможенное администрирование, транспортная инфраструктура, промышленное сотрудничество, формирование общих энергетических рынков, развитие агропромышленного комплекса. Главам правительств доложено о состоянии взаимной торговли в ЕАЭС. Данный показатель в 2025 году увеличился в два раза по сравнению с 2015. Выросла и доля расчетов в национальных валютах. Кроме того, Евразийский экономический союз последовательно укрепляет технологический суверенитет, прибавляет экспорт высокотехнологичной продукции. Основной вклад обеспечивают электронная и фармацевтическая отрасли. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси установило правила использования видеорегистраторов для сотрудников контрольно-ревизорских служб. Новые нормы вступают в силу 5 октября. В пресс-службе ведомства пояснили, что принятый документ описывает, как именно работники должны вести съемку при выполнении своих обязанностей, как защищать личные данные пассажиров. Теперь граждан обязательно нужно предупреждать о том, что идет видео- и аудиофиксация. Кроме того, во время проверки билетов запись нельзя прерывать или останавливать. Доступ к материалам получает только ограниченный круг людей. Помимо этого, утверждены сроки, в течение которых можно хранить такие сведения. Помочь тем, кто нуждается в заботе, познакомиться с профессией людей в форме МЧС и найти друзей среди юных спасателей. С 5 по 16 октября в Барановичском регионе пройдет профилактическая акция «Молодежь за безопасность». В этом году ее программа посвящена особой дате – 25-летию Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. У добрых дел всегда есть конкретный адрес. В эти дни работники горотдела по чрезвычайным ситуациям вместе со своими подрастающими помощниками посетят одиноко проживающих пожилых людей с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны. Они напомнят хозяевам, как предупредить возгорание и уберечь себя от беды. Свое продолжение компания получит в учреждениях образования. Ребятам расскажут о ремесле пожарного, а фильм покажет будни юных огнеборцев. Такие встречи позволяют услышать истории из первых уст и задать интересующие вопросы. Кроме того, ожидаются массовые мероприятия, флешмобы, инициатива «Письмо маме». Продолжаем выпуск. От заявления до решения вопроса. Служба «Одно окно» помогает людям быстро, а главное – качественно. Сегодня такие ведомства созданы в каждом крупном населенном пункте республики. В Барановичах прием документов ведется по 227 административным процедурам. За 9 месяцев обратились 35 128 граждан. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 22,2%, рассказал начальник службы Михаил Шляков. Наиболее частая – регистрация договора найма жилого помещения, частного жилищного фонда и дополнительных соглашений к нему – 4526 заявок. Пик посещений многофункционального центра в сентябре пришелся на вторник и среду по времени с 10 до 12 часов. По словам руководителя, для комфорта клиентов имеется услуга предварительной регистрации. Население оценило удобство и экстерриториальный принцип. За 3 квартала направлено 200 запросов. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 14-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичскому районному ЖКХ требуется рабочий зеленого строительства, слесарь по ремонту автомобилей, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, слесарь по ремонту оборудования котельной, водитель автомобиля, электрогазосварщик. Телефон 63-89-36.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
4: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
6: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
5: От цены в шоке даже продавцы.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
1: Мне холодно.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Время побаловать себя сочной и вкусной

0: Йо суши-роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.
2: Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Баранович ФМ новости.
1: Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Промышленный потенциал Беларуси растет опережающими темпами. В Барановичах подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду завершена на 100%. Об этом и другом подробнее. Промышленный потенциал Беларуси растет опережающими темпами, обладает значительным ресурсным фундаментом и способен быть локомотивом евразийской промышленной кооперации, заявил премьер-министр Александр Турчин. Приоритетная задача – грамотно объединить сильные стороны для создания совместного продукта, новых технологий и рынка. Для этого необходимо перезагрузить подход к промышленной кооперации, создать эффективный конвейер от научной идеи до серийного производства, сделать искусственный интеллект инструментом роста производительности, превратить транспортные коридоры в цифровые производственно-логистические цепочки. Также необходимо принять меры для защиты внутреннего рынка ЕАЭС. В Барановичах подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду завершена на 100%. Все паспорта готовности зарегистрированы. Инспекторы Госэнергогазнадзора провели сотни обследований электротеплоустановок и газифицированных домов. Как только столбик термометра покажет в течение 3 дней среднесуточную температуру не выше плюс 10, батареи начнут нагреваться. Сначала в детских, социальных, медицинских учреждениях. При плюс 8 и ниже тепло запустят в жилые дома и общежития. Следующие на очереди – административные и производственные здания, рассказал генеральный директор Барановичского ЖКХ Дмитрий Техно.
2: Коммунальные службы на сегодняшний день готовы к выключению отопления. Все паспорта готовности по жилым домам, по организациям соцсферы уже были подписаны до 1 сентября. Сегодня, тем не менее, системы все заполнены и, в принципе, люди у нас готовы. Резерв материалов тоже готов. Когда будет команда и принято решение включения отопления, все службы будут выведены. Это как и энергетики, как малая энергетика системы жилищно-коммунального хозяйства, так и ЖЭО для включения отопления. И будем включать постепенно. Первый этап включения отопления всегда принимается — это общежитие, соцсфера, школы, больницы при температуре среднесуточной 10 градусов и ниже в течение 3 дней. Вторым этапом включается отопление в жилье. По нашему городу это, как правило, включается в первую очередь дома до 5-го этажа для того, чтобы постепенно разрушить все системы отопления. Потом выше 5-го этажа до 9-го и выше. Ну и уже по третий этап уже все остальные дома подключаются. Как правило, это проходит от 3 до 5 дней.
1: Специальное комплексное мероприятие «Охота», направленное на обеспечение порядка, безопасности и сохранения природных богатств, стартовало в начале октября в Беларуси. Об этом сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов. Мероприятие проводит с 1 октября по 31 декабря Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь при участии заинтересованных ведомств. В работу включились также правоохранительные органы и охотпользователи. В этот период усилится контроль за организацией и проведением охот. Особое внимание будет уделяться выявлению фактов незаконной добычи диких животных, а также пресечению других нарушений законодательства, проинформировали в БОР. Кроме того, в числе задач – выявление и изъятие незаконных орудий добычи диких животных, в том числе оружия и боеприпасов, используемых при незаконной охоте. Продолжаем выпуск. Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла доставили в Беларусь. До 10 октября святыне можно поклониться в Минске. С 11 по 21 октября реликвия будет находиться в Могилевской епархии, а с 22 по 31 октября в приходе храма в честь Рождества Христова Бреста. Блаженная Матрона, известная своими пророчествами, является одной из самых почитаемых святых Русской Православной Церкви. Она была канонизирована в 1999 году. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированы полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48 60 31. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 14-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
3: Акция «Настройся на покупки» только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Реклама.
1: Белавтомаз сервис СТО Барановича приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. Барановичи, Пролетарская, 179, телефон 8 029 121 10 56.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС. Код 029-791-77-23.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко до конца года проведет контрольный срез развития туризма в стране. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой. Прорабатываются варианты, где и как это будет. Но большой разговор по теме туризма обязательно состоится, отметил глава администрации президента. Он напомнил, что профильной сфере уделено особое внимание в программе социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы. Стоит задача удвоить вклад в валовой внутренний продукт. Власти закрепили правила предоставления рассрочки при уплате за легализацию самовольно занятых земельных участков. Соответствующее постановление подписал глава правительства Александр Турчин. Согласно документу, она предоставляется по заявлению заинтересованного лица. Подать можно отдельно от ходатайства о выделении территории. Полномочия по рассмотрению и принятию решений закреплены за местными исполнительными комитетами. При этом часть суммы придется внести сразу. Определяется размер первоначального платежа, но он не может быть меньше 25% от общей стоимости. Максимальный срок – 5 лет. Кроме того, возможны отказы, если обнаружатся недостоверные сведения. Еще одним основанием станет факт ненадлежащего исполнения лицом ранее взятых обязательств, если рассрочка уже предоставлялась. ФК «Барановичи» и молодежная сборная Беларуси нового созыва разошлись миром в результативном матче. В воскресенье товарищеская встреча двух составов прошла на городском стадионе и завершилась со счетом 3-3. Дебютным голом отмечен казахстанский нападающий Ерсултан Тарикул. Дубль оформил Валерий Потороча, забив мячи в ворота соперника на 70-й и 87-й минутах. Главный тренер Роман Киренкин подвел итоги, отметив зрелищность поединка. Много голов, моментов, нескучная получилась игра. Однако есть над чем поразмыслить и что исправить. К слову, впервые в истории отечественного футбола команда высшей лиги присоединится к международной благотворительной акции «Розовый октябрь». Яркую форму надели спортсмены нашего города как символ внимания к раку молочной железы. После 23 дерби барановичи набрали 25 очков и занимают 11 место в чемпионате Беларуси. Следующую официальную встречу команда проведет 10 октября на выезде против Немана. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 14-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС. Код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
2: Реклама.
0: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко оценит развитие электротранспорта в Беларуси. Меткие стрелки из гимназии номер 4 лучшие в Брестской области. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко намерен дать комплексную оценку развитию электротранспорта в нашей стране. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой. До завершения текущего года белорусский лидер лично посетит крупные предприятия промышленного сектора. В частности, состояние дел представят «Белкоммунмаш», «МАЗ», завод «Штадлер», «Минск». Много за последнее время было принято решений по переводу на электробусное сообщение пилотных населенных пунктов «Жодино», Шклов, Новополоцк, по замене части маршрутных перевозок между столицей и городами-спутниками на электробусы, отметил Дмитрий Крутой. Помимо этого, глава государства детально изучит общий прогресс в решении стратегической задачи по увеличению внутреннего потребления электроэнергии, что напрямую связано с выходом белорусской АЭС на запланированные производственные мощности. В Минске подвели итоги второй международной промышленной выставки «Иннопром Беларусь». Свои лучшие IT-решения привезли лидеры отрасли из 40 стран мира, от ближайших партнеров по ЕАЭС до далекой Камбоджи. Современные машины и станки презентовали 160 отечественных предприятий. Всего участников почти вдвое больше, чем было год назад. Масштабное мероприятие собрало 500 компаний и 28 делегаций. В рамках площадки подписано множество соглашений. В частности, с одним из постоянных партнеров, Казахстаном, заключены контракты на 80 миллионов долларов. На встречах обсуждали стройки в российских регионах. Так, минская компания будет задействована в возведении новой очереди Смоленской атомной станции и реконструкции аэродрома Смоленск-Северный. Уже организаторы подумывают, чем удивлять на следующем форуме в Минске. Он запланирован на осень 2027-го. Бархатная осень благоволит влюбленным. Всего в Барановичах с начала года узами брака связали себя 683 пары, сообщила заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома Светлана Карпович. Город уверенно приближается к юбилейной цифре – 700. Такой символический рубеж напрямую ассоциируется со словом «семья». Самым популярным днем у новобрачных по-прежнему остается пятница. В минувшую марш Мендельсона прозвучал 9 раз. Золотая пора щедра на красивые даты. Следующая ожидается 10-10-26. На предстоящую субботу запланировано 7 торжеств. Еще одно число зеркальное – 26-11-26. И о спорте. В Бресте прошел областной этап республиканских соревнований по пулевой стрельбе среди учреждений общего среднего образования «Меткий стрелок». На огневой рубеж вышли 20 команд городов и районов первого региона, по 2 юноши и 2 девушки в возрасте от 14 до 16 лет. Каждому предстояло выполнить 20 выстрелов стоя из пневматической винтовки с дистанции 10 метров. Честь Барановичей достойно представила дружина гимназии номер 4. Наши ребята одержали победу с большим преимуществом. Особенно яркими стали результаты в личном зачете. Среди 40 юношей самым точным оказался Захар Бакшеев, а его товарищ по команде Егор Гресь занял второе место. Отличились Татьяна Пивовар и Алина Мороз, вторая и третья ступень пьедестала соответственно. Подготовил школьников учитель до призывной подготовки Сергей Дрень при волонтерском содействии тренера по стрельбе Александра Бокача. Впереди главное испытание. 23 октября в Минске состоится финал. В столице соберутся сильнейшие участники. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер западный с переходом на юго-западный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 10-12. Ночью ожидается 8-10 выше 0.

Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер западный с переходом на юго-западный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 10-12. Ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовое ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый-добрый день, друзья. Эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко. И мы начинаем. Понедельник – день, когда кому-то хочется начать новую жизнь, кому-то начать новую диету, а кому-то просто найти второй носок, допить кофе и понять, где вообще находится выход из дома. Надеюсь, выходные прошли хорошо, вы успели отдохнуть, набраться сил и хотя бы немного забыть о будильниках. Хотя, если честно, понедельничный будильник умеет возвращать в реальность быстрее любого будильника в остальные дни недели. Ну, согласитесь. А у нас сегодня с вами осенняя тема. Какая? Гардероб, конечно же! Потому что октябрь уже вовсю напоминает. Легкие курточки – это, конечно, прекрасно. Но иногда хочется надеть на себя все, что есть в шкафу. И еще спросить у соседа шарф. Осень – время, когда мы снова достаем уютные свитера, пальто, ботинки, шарфы. И, конечно, обнаруживаем, что прошлогодние вещи куда-то исчезли, хотя шкаф ими буквально забит. Сегодня поговорим о том, как пережить сезонное обновление гардероба, почему нам вечно нечего надеть, и как не превратить поход за одной теплой кофтой в покупку 5 совершенно ненужных вещей. Устраивайтесь поудобнее, выбирайте настроение на эту неделю, а я помогу вам начать понедельник с улыбки. Остаемся на одной волне.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей ФМ. Знаете, у меня есть теория. Осенью шкаф начинает жить отдельной жизнью. Летом все просто. Футболка, шорты, платье, кроссовки. Вышел из дома и уже готов к подвигам. А осенью начинается настоящая стратегия. Сначала нужно понять, какая сегодня вообще погода. Потом решить, что надеть под куртку. Затем вспомнить, где лежит зонт. И в конце концов выяснить, почему любимые ботинки внезапно перестали сочетаться со всеми вещами в вашем доме. А еще осенью нам часто хочется обновлений. Новый свитер, красивое пальто, необычный шарф. И кажется, что вместе с покупкой мы приобретаем немного нового настроения. И в этом нет ничего плохого. Иногда действительно приятно добавить в повседневность что-то красивое. Но здесь есть одна ловушка. Мы можем купить вещь, потому что она замечательно смотрится на манекене, а дома обнаружить, что носить ее совершенно не с чем. Или купить третью черную водолазку, потому что две предыдущие, как нам кажется, уже недостаточно черные. Поэтому мой совет на эту осень, прежде чем отправляться за покупками, загляните в свой шкаф. Вдруг там уже есть все необходимое, просто некоторые вещи давно не виделись с вами при дневном свете. А теперь вопрос к вам. Вы из тех, кто заранее готовится к холодам, или из тех, кто однажды утром понимает, что на улице плюс 7, а зимняя куртка все еще живет на дальней полке? Да, вопрос прозвучал не просто так. Пишите нам, как вы относитесь к осенним обновлениям, покупкам, обновкам в гардеробе. У нас работает СМС-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, а также передавайте приветы друзьям, поздравляйте любимых людей с праздниками и просто делитесь хорошим осенним настроением. А еще оставайтесь с нами на одной волне. Ну а совсем скоро в эфире у нас новости. А после новостей вернемся и расскажу, что же скажут нам звезды каждому из знаков зодиака. Вот это будет чуточку позже. Ну а пока с улыбкой идем вперед.

0: Барановичи FM новости.
1: Барановичах 11:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Таджикистаном. Более 500 спортсменов приняли участие в легкоатлетическом трейле «Жирандоля» в Барановичском районе. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства подчеркнул, что высоко ценит и дорожит многолетней дружбой с Эмомали Рахмоном, которая способствует открытию новых горизонтов взаимовыгодного сотрудничества Минска и Душанбе. Александр Лукашенко выразил уверенность, что братские связи между народами двух стран будут впредь укрепляться. Более 9,5 миллионов тонн зерна с учетом рапса и кукурузы намолочено в Беларуси, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. В Брестской области 1 761 тысяча тонн. Озимые зерновые на зерно посеяны на площади 1 331 тысячи гектаров, 89% от плана. Почти на 100% выполнен план по подъему льнот ресты. К финишу приближается заготовка сена, сенажа и травяных кормов. Сахарная свекла убрана с площади 50 тысяч гектаров. Накопано 2 311 тысяч тонн корнеплода средней урожайностью 465 центнеров с гектара. Урожай сахарного корнеплода в первом регионе 382 тысячи тонн, картофеля 95 тысяч тонн. На днях в Беларуси началась массовая вакцинация против гриппа. Врачи рекомендуют сделать ее до наступления подъема заболеваемости. Современные препараты безопасны, рассказали специалисты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Противопоказанием является аллергия на куриный белок или на препарат, который вводился ранее. Также нельзя делать прививку в период обострения хронических болезней или при острой инфекции, которая протекает с высокой температурой. В этих случаях прививаться можно только в период ремиссии или после выздоровления. Профилактические меры направлены прежде всего на снижение риска тяжелых осложнений в случае болезни. По медицинской статистике, большинство людей, которые попадают в больницы из-за пневмонии или проблем с сердцем на фоне гриппа, не были привиты. Продолжаем выпуск. Более 500 спортсменов приняли участие в забеге «Жирандоля» в Барановичском районе. Акция проходила под девизом «Спознай край бегом». Стартовали атлеты 3 октября от парка отеля «Яркий» в деревне Колбовичи. Межрегиональный туристический проект, объединяющий город Барановичи, Барановичский, Ляховичский и Ганцевичский районы, уже стал брендом в Брестской области. Идея – собрать в единое туристическое пространство богатую историю, природные достопримечательности и активный отдых 4 соседних регионов. Детская трасса – от 800 метров до 1,5 километра. Взрослая – от 3 до полумарафона – 21 километр. Все, кто финишировал, получили памятные литые медали и подарки от спонсоров. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер западный с переходом на юго-западный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов, вечером 10-12, ночью ожидается 8-10, выше 0.

0: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Баранович ФМ. 5 октября на календаре. Давайте же сейчас заглянем в гороскоп, что сегодняшним днем нам скажут звезды. Да, заглянем в звездный прогноз, что обещают звезды.

ответ. Вот да, кстати, чтобы диалог получался, нужно бы иногда близнецам слушать, что говорят другие. Да-да-да. Раки, идем к вам. Постарайтесь не брать на себя чужие заботы. Начните понедельник с того, что действительно важно именно для вас. Львы. Отличный день, чтобы проявить инициативу. Только помните, не все вокруг обязаны сразу оценить ваш гениальный план. Дайте людям немного времени. Девы. Навести порядок хочется буквально во всем. Но не превращайте понедельник в генеральную уборку всей жизни. Начните с малого. Весы. День подходит для общения, красивых идей и приятных встреч. Возможно, даже обычный поход за покупками станет маленьким приключением. Скорпионы. Доверяйте своей интуиции, но важные решения все-таки проверяйте фактами. Особенно, если речь идет о покупке, которую вы уже мысленно оправдали. Вот когда витиевато здесь вот нам сказали для скорпионов, но все-таки очень важно. Иногда мы вот действительно себе уже оправдали все на свете покупки, но все же к фактам приходится обращаться, если вы хотите разумно потратить деньги или время. Стрельцы. Вам может захотеться перемены и новых впечатлений. Запланируйте что-нибудь интересное на ближайшие дни, даже если это всего лишь прогулка по незнакомому маршруту. Козероги. Не стремитесь сделать все идеально с самого утра. Иногда достаточно выполнить главное и оставить себе немного свободного времени. Водолеи. Самое время попробовать новый подход к привычным делам. Даже небольшая перемена может сделать день интереснее. Рыбы. Позвольте себе немного мечтать, но не забывайте о практических задачах. Сегодня хорошо сочетать вдохновение с простыми, понятными действиями. Ну а вообще, пусть у каждого знака этот понедельник сложится удачно. И помните, даже если звезды обещают продуктивность, они не обещали, что понедельник отменят. Да-да-да. Ну а тем временем, друзья, продолжаем эфир без 10:12 на часах. Это значит, мы с вами приближаемся к полудню. Впереди у нас с вами еще целых 2 часа дневного эфира и много интересного. Обязательно сегодня заглянем еще в лунный календарь, посмотрим, что Луна нам скажет, помимо звезд, да, помимо гороскопов. Продолжим говорить про гардероб, про осенние обновления в шкафах наших. Особенно девочкам это откликнется, это точно. Ну и в начале следующего часа расскажу о праздниках сегодняшнего дня. Их сегодня много, и они весьма интересные. Поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на одной волне в хорошем осеннем настроении. И даже если сейчас солнышко еще не сильно нас пригревает, мы надеемся на то, что оно все-таки сегодня еще появится. А если не появится, излучаем солнце изнутри себя. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Ставрополь. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер западный с переходом на юго-западный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 10-12. Ночью ожидается 8-10, выше 0.

0: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей.
4: Акция сезона уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
5: Парановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
6: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне. 12.12 на студийных. Время загадывать желания, но не только загадывать желания, а также время узнать о праздниках сегодняшнего дня. Сегодня 5 октября. В календаре сразу несколько интересных поводов. Начнем, пожалуй, с самого интересного. Сегодня, внимание, сегодня понедельник, 5 октября. И сегодня отмечается Всемирный день учителя. Да, друзья, вчера мы отмечали Международный день учителя, а сегодня Всемирный день учителя. Поэтому, если вы на выходных замотались и почему-то забыли поздравить любимого учителя, то сегодня есть шанс прыгнуть в последний вагончик и, в принципе, оставаться актуальным. Поздравьте любимого педагога. А может быть, даже если вы поздравляли уже вчера или позавчера педагога, сегодня еще раз поздравьте и скажите, а вот сегодня всемирный праздник. Поэтому и вас еще раз с праздником. Хорошо, двигаемся дальше. Также сегодня отмечается Всемирный день архитектуры. И это прекрасный повод посмотреть на привычные улицы чуть внимательнее. Ведь архитектура – это не только огромные здания, красивые фасады, это еще и наш комфорт, удобные дворы, светлое помещение, места, где хочется гулять и встречаться с друзьями. Поздравляем всех архитекторов! Еще один профессиональный праздник, первый понедельник октября, связан с Международным днем врача. Конечно же, повод вспомнить о людях, которые работают тогда, когда нам особенно нужна помощь. Если давно собирались записаться на профилактические осмотры или проверить здоровье, возможно, сегодня хороший день, хотя бы для того, чтобы наконец запланировать этот визит, ну или записаться хотя бы. Также из необычных праздников сегодня день «Сделайте что-нибудь приятное». Как классно! Праздник без правил и без обязательной программы. Достаточно сделать одно маленькое хорошее дело для кого-то, даже если это просто чашка кофе коллеге. После двух предыдущих профессиональных праздников календарь словно решил напомнить, что доброта не требует диплома. Еще один праздник – ароматный день лилии. Лилия – цветок, который выглядит торжественно даже в одиночном экземпляре и символизирует чистоту и благородство. В октябре живые лилии в саду уже редкость, зато в вазонах цветочных лавок они выглядят, как будто им никакой осени не бывает. Вот, друзья, такие праздники этого дня, столько поводов вспомнить о людях, которые делают нашу жизнь лучше. От учителей и врачей до тех, кто проектирует дома и города. Всех причастных с этим профессиональными праздниками поздравляем. И пусть в вашем сегодняшнем расписании найдется место не только для работы, но и для чего-нибудь приятного. А остальным все же напоминаю, сегодня праздник, сделай что-нибудь приятное. Почему бы этим и не заняться? Ну а пока вы размышляете, включаем музыку.

0: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: По Раныческому районному ЖКХ требуется тракторист, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор котельной, машинист экскаватора, каменщик. Телефон 63-89-36.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. 12.22 на студийных, и мы продолжим. Продолжим наш разговор об осеннем гардеробе. У каждого ведь есть свои маленькие модные привычки, и некоторые из них настолько забавные, что мы даже не замечаем, как они управляют нашей жизнью. Ну, например, есть люди, которые покупают одежду исключительно под конкретное событие. Увидели приглашение на свадьбу? Ага, срочно нужно платье. Или же намечается корпоратив? Срочно нужен костюм. А если никаких мероприятий нет, то можно спокойно ходить в одной и той же кофточке 3 года. Главное, чтобы никто не видел ее на фотографиях с прошлого корпоратива. Есть другая категория – охотники за скидками. Человек заходит в магазин за носками, а выходит с пальто, 2 свитерами и загадочной вещью, назначение которой он собирается выяснить уже дома. А еще существуют люди, у которых есть одежда для особого случая. Красивое платье ждет подходящего вечера, туфли – идеального мероприятия, а дорогой шарф – погоды, в которую его не страшно надеть. И в результате лучшие вещи годами лежат в шкафу, ожидая своего звездного часа. Но ведь иногда этот час можно назначить самостоятельно. Надеть красивое платье просто потому, что захотелось. Достать любимую рубашку для того, чтобы в обычный рабочий день ее надеть. И выбрать яркий шарф, даже если вы идете всего лишь в магазин за хлебом. В конце концов, жизнь состоит не только из особых случаев. А обычный понедельник или вторник тоже заслуживает красивого образа. Ну а теперь, друзья, подумайте, есть ли у вас вещь, которую вы храните годами на тот самый особый случай. Может быть, сегодня как раз пора ее выгулять? И это риторический вопрос. Ну а также я спешу напомнить, что совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12.30 в выпуске новостей. Ну а после новостей обязательно вернемся в эфир и расскажу о том, что же нам на сегодняшний день приготовила Луна. Лунный календарь тоже то, к чему можно и даже нужно прислушаться, чтобы направить свою энергию в нужное русло. Ну а пока продолжаем эфир классной музыкой.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Беларусь рассчитывает на самое тесное сотрудничество с российским банком ПСБ. Свято-Покровский собор отметил 95-летие. Об этом и другом подробнее. Беларусь рассчитывает на самое тесное сотрудничество с российским банком ПСБ. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем структуры Петром Фродковым, передает Белта. Президент заявил, что страна положительно настроена на взаимные отношения. Лидер страны также попросил Петра Фродкова передать самые добрые пожелания его отцу. Беларусь остается открытой для зарубежных гостей. С начала года без виз в страну въехали более 189,5 тысяч иностранцев, сообщает официальный телеграм-канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь. Возможностью воспользовались гости из 38 государств, для которых действует приоритетный режим. Как и раньше, большую часть потока составляют жители соседних стран. С 15 апреля 2022 года республика приняла свыше 1 400 000 гостей из Европы. Лидером стала Литва – почти 731 тысяча человек. На втором месте – Латвия. На третьем – Польша. С 19 июля 2024 упрощенный порядок расширен на 35 стран. За короткое время по этой линии въехали почти 94 200 человек. В белорусском пограничном ведомстве также напомнили, что глава государства принял решение о продлении свободного посещения для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно. Продолжаем выпуск. Важное событие для православных верующих состоялось накануне в Барановичах. Свято-Покровский собор отметил 95-летие. Божественную литургию возглавил почетный гость, патриарший экзарх всея Беларуси. Митрополит Вениамин разделил знаковую дату со священнослужителями и прихожанами в старейшей из существующих обителей в городе. Поздравления адресовали представители городской и районной власти. Теплые слова направил заместитель председателя горосполкома Вадим Щербаков, председатель городского совета депутатов Виктор Колосовский и глава депутатского корпуса района Алексей Ярюменко. Храм, внесенный в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, служит на благо десятки лет. Место, где находят утешение, венчаются и крестят детей, слышат слова поддержки в скорби. Под сводами собрались десятки прихожан духовенства Барановичского округа. Как подчеркнул митрополит Вениамин, это праздник не только храма, но и каждого из нас. Важно сохранить духовную преемственность, нести в мир добро, милосердие и мир, укреплять связь поколений. В торжественной атмосфере протодиакон собора Андрея Горбунова удостоен медали святой Ефросинии Полоцкой, а супруга отца-настоятеля Светлана Дичковская и актив церкви медали святой Валентины Минской. И о спорте. Спортсменки-текстильщика продолжают успешно выступать в чемпионате страны по хоккею на траве сезона 2026-2027. Накануне девушки принимали на домашней арене соперниц из столицы. Барановичи стали площадкой для последних встреч осеннего круга. Уверенную победу в двух дерби Саздюшор, хоккейный клуб Минск Арцоп одержали подопечные Светланы Богушевич. В первой игре счет на табло 7-1. В ответной вновь сильнее оказались наши землячки, причем с большим приоритетом. Исход 6-0. Отличились Ульяна Пупко, Анастасия Павловец, Полина Щерба, Оксана и Елизавета Шашковские, Ляйля Насибулина, Диана Гоцева, Регина Войтихович. В турнирной таблице барновичанки занимают вторую позицию и в копилке имеют 21 балл. К новостям компании. В связи с расширением производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Звоните 59-95-24. 59-95-24. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер западный с переходом на юго-западный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 10-12. Ночью ожидается 8-10 выше 0.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Пришло время посмотреть, что же сегодня нам всем подсказывает Луна. Сегодня, 5 октября, убывающая Луна находится в четвертой фазе, а на середину дня приходится 25-й лунный день. В астрологическом календаре Луна располагается в знаке Льва. Убывающая Луна символически связывается с завершением дел, избавлением от лишнего и наведением порядка. Так что понедельник можно посвятить тому, чтобы разобрать накопившиеся задачи, убрать ненужные и не пытаться одновременно начать 10 новых проектов. 25-й лунный день обычно связывают с размеренным темпом, наблюдательностью и вниманием к себе. Не обязательно сегодня ставить рекорды продуктивности. Иногда полезнее спокойно разобраться с тем, что давно откладывали. А Луна во Льве в астрологических трактовках ассоциируется с творчеством, самовыражением и желанием добавить в жизнь ярких красок. И вот тут наша тема гардероба очень даже подходит. Может быть, сегодня стоит выбрать непривычную серую кофту, а что-то более выразительное. Или, наконец, надеть тот самый шарф, который поднимает настроение. В общем, никаких строгих правил Луна нам не устанавливает. Самое главное – ориентироваться на реальные обстоятельства, собственное самочувствие и здравый смысл. Вот так, друзья, пусть сегодняшний день будет спокойным, гармоничным и оставит нам достаточно времени для себя.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Продолжаем наш понедельничный разговор о гардеробе и остаемся на одной волне с Барановичи FM. Давайте поговорим о ситуации, знакомой наверняка многим. Вот вы купили красивую вещь, принесли домой, повесили в шкаф и больше ни разу ее не надели. Да, почему же так происходит? Иногда мы покупаем одежду для той версии себя, которой собираемся стать. Ну, к примеру, вот сейчас куплю строгий жакет и начну ходить на деловые встречи. Или приобрету спортивный костюм и с понедельника займусь фитнесом. Или же куплю элегантное платье и жизнь немедленно наполнится красивыми выходами в свет. А потом наступает понедельник, жакет висит на вешалке, спортивный костюм ждет своего часа, а мы снова выбираем любимые джинсы. На самом деле, перед покупкой полезно задать себе три простых вопроса. Первый. С чем я буду носить эту вещь? Если к ней нужно купить еще обувь, сумку, куртку и желательно новую жизнь, возможно, стоит подумать или вообще отказаться от этой покупки. Второй вопрос. Удобно ли мне вот в этой вещи? Потому что даже самое красивое пальто не принесет радости, если в нем невозможно поднять руки или нормально сесть в автомобиль. Ну и третий вопрос. Куда бы я эту вещь надел и купил бы я эту вещь без скидки? Иногда надпись «минус 50%» действует на нас сильнее, чем сама одежда. Кажется, что мы экономим, хотя на самом деле тратим деньги на то, что нам не нужно. Ну и да, вопрос, который вскользь у нас проскочил, куда я надену эту вещь? Очень важный вопрос, и важно соотносить его со своим графиком и со своим стилем и ритмом жизни. И все-таки, знаете, я за то, чтобы иногда радовать себя покупками, просто пусть это будут вещи, которые действительно впишутся в вашу жизнь, а не только красиво смотрятся на вешалке. Кстати, вот у нас есть вопрос, умеете ли вы уходить из магазина без покупки, если ничего не понравилось? Или для вас это почти невыполнимая миссия? Пишите нам, у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а в продолжении эфира музыка Imagine Dragons на трек-листе.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер западный с переходом на юго-западный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 10-12. Ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Остаемся на одной волне, 13.11 на студийных. Ну что, улыбаемся этому дню, уже вот добрели до обеда понедельника, и это почему бы и не повод для улыбки. 5 октября на календаре, осень, да, время обновить гардероб. Именно об этом мы сегодня с вами говорим. И знаете, есть один очень вечный такой вопрос, который особенно актуален осенью. А что важнее, выглядеть красиво или чувствовать себя комфортно? Осенняя погода, конечно, умеет проверять нас на прочность. Утром плюс 5, днем солнце, вечером снова холодно. Поэтому многослойность действительно полезный принцип. Например, футболка или тонкий лонг, сверху рубашка или кардиган, а затем куртка или пальто. Можно снять один слой, если стало тепло, и вернуть его, когда похолодало. А еще осенью очень выручают аксессуары. Шарф, перчатки, шапка, удобный зонт. Все это не только про практичность, но и про настроение. Иногда один яркий аксессуар делает привычный комплект совершенно другим. Но все-таки, наверное, я считаю, что комфорт не должен означать отказ от красоты. Можно быть тепло одетым, удобно двигаться и при этом чувствовать себя привлекательным человеком. И наоборот, не обязательно терпеть холод ради фотографии, на которой вы будете выглядеть прекрасно, но мечтать только о горячем чае и теплом пледе, а еще и с последующими заболеваниями. Поэтому не забываем, что осень – это сезон, который испытывает нас на вот такие эксперименты в гардеробе, когда нужно сочетать комфорт и красоту, но также позаботиться о своем здоровье. И вот знаете, а как у вас происходит? Вы сначала думаете об удобстве или все-таки о том, как вы будете выглядеть? Интересный вопрос. Думаю, каждый из нас покопается в себе. Возможно, вспомнит какую-то историю, когда последний раз он выбирался в магазин и покупал себе что-то. И на что вы в первую очередь обращаете внимание? Как я буду красиво в этом? Или все-таки, как мне будет комфортно, и я в этом буду точно ходить очень часто? Подумайте об этом, улыбнитесь. Ну, а мы двигаемся только вперед.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Реклама.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Остаемся на одной волне с Барановичи FM и продолжаем разбираться в осеннем гардеробе. Сегодня, вот сейчас, предлагаю поговорить о цвете. Да, ведь иногда достаточно добавить в привычный образ одну новую краску, и он сразу выглядит совершенно иначе. Так вот вопрос, какие оттенки особенно интересно смотрятся этой осенью? В модных подборках сезона 26 встречаются насыщенный бордовый, шоколадный, глубокий синий, фиолетовый, бирюзовый и яркие акценты красного. А еще дизайнеры предлагают не бояться неожиданных цветовых сочетаний. Ну, начнем с бордового или цвет марсала. Такой глубокий красный. Это тот самый оттенок, который выглядит благородно и отлично подходит для прохладной погоды. Бордовый свитер, сумка, шарф или даже перчатки способны добавить образу выразительности, и при этом не нужно выглядеть так, будто вы собрались на торжественный прием. Следующий фаворит – шоколадный. Если черный цвет кажется слишком привычным, присмотритесь к темно-коричневому. Он прекрасно сочетается с бежевым, молочным, карамельным и джинсовым оттенками. А шоколадное пальто или жакет могут стать отличной альтернативой привычной черной верхней одежде. А вот для тех, кому осенью не хватает яркости, есть красный, насыщенный синий и фиолетовый. Причем не обязательно покупать пальто такого цвета, иногда достаточно сумки, шапки или шарфа, чтобы образ перестал быть исключительно серо-черным. И, конечно, никто не отменял спокойные оттенки – серый, молочный, песочный, темно-синий. Они легко сочетаются между собой и помогают собрать гардероб, в котором вещи подходят друг к другу. Но вот что я хочу подчеркнуть. Модный цвет – это не тот, который сейчас чаще всего показывают на подиуме. Это тот, в котором вам нравится собственное отражение. Поэтому, если вы любите черный, не нужно срочно от него отказываться. Просто попробуйте добавить к нему что-нибудь новое. А если давно хотели яркий шарф, возможно, эта осень – отличный повод наконец-то его приобрести.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Александр Лукашенко положительно воспринял недавнее решение о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Об этом он заявил на встрече с председателем российского Промсвязьбанка Петром Фродковым, передает Белта. Как отметил глава государства, это очень интересно для наших людей, потому что в последние годы граждане Беларуси стали часто посещать Россию, особенно молодежь. Планируемая электрифицированная линия позволит поездам развивать скорость от 200 до 400 км в час. Таким образом, время в пути между столицами двух соседних стран сократится с 7-9 до 3 часов. Напомним, официальный меморандум о сотрудничестве в проектировании железнодорожного коридора Беларусь и Россия подписали 1 октября на заседании Совета министров Союзного государства в Минске. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси установило правила использования видеорегистраторов для сотрудников контрольно-ревизорских служб. Новые нормы вступили в силу 5 октября. В пресс-службе ведомства пояснили, что принятый документ описывает, как именно работники должны вести съемку при выполнении своих обязанностей, как защищать личные данные пассажиров. Теперь граждан обязательно нужно предупреждать о том, что идет видео- и аудиофиксация. Кроме того, во время проверки билетов запись нельзя прерывать или останавливать. Доступ к материалам получает только ограниченный круг людей. Помимо этого, утверждены сроки, в течение которых можно хранить такие сведения. В Барановичах подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду завершена на 100%. Все паспорта готовности зарегистрированы. Инспекторы Госэнергогазнадзора провели сотни обследований электро- и теплоустановок и газифицированных домов. Как только столбик термометра покажет в течение 3 дней среднесуточную температуру не выше плюс 10, батареи начнут нагреваться. Сначала в детских, социальных, медицинских учреждениях. При плюс 8 и ниже тепло начнет поступать в жилые дома и общежития. Следующие на очереди – административные и производственные здания, рассказал генеральный директор Барановичского ЖКХ Дмитрий Техно.
2: Коммунальные службы на сегодняшний день готовы к включению отопления. Все паспорта готовности по жилым домам, по организациям соцсферы уже были подписаны до 1 сентября. Сегодня, тем не менее, системы все заполнены и, в принципе, люди у нас готовы. Резерв материалов тоже готов. Когда будет команда и принято решение включения отопления, все службы будут выведены. Это как и энергетики, как малая энергетика системы жилищно-коммунального хозяйства, так и ЖЭЛ для включения отопления. И будем включать постепенно. Первый этап включения отопления всегда принимается — это общежитие, соцсфера, школы, больницы при температуре среднесуточной 10 градусов и ниже в течение 3 дней. Вторым этапом включается отопление в жилье. По нашему городу это, как правило, включается в первую очередь дома до 5-го этажа для того, чтобы постепенно разрушить все системы отопления. Потом выше 5-го этажа до 9-го и выше. Ну и уже по третий этап уже все остальные дома подключаются. Как правило, это проходит от 3 до 5 дней.
1: Продолжаем выпуск. Помочь тем, кто нуждается в заботе, познакомиться с профессией людей в форме МЧС и найти друзей среди юных спасателей. С 5 по 16 октября в Барановичском регионе пройдет профилактическая акция «Молодежь за безопасность». В этом году ее программа посвящена особой дате – 25-летию Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. У добрых дел всегда есть конкретный адрес. В эти дни работники горотдела по чрезвычайным ситуациям вместе со своими подрастающими помощниками посетят одиноко проживающих пожилых людей с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны. Они напомнят хозяевам, как предупредить возгорание и уберечь себя от беды. Продолжение компания получит в учреждениях образования. Ребятам расскажут о ремесле пожарного, а фильм покажет будни юных огнеборцев. Такие встречи позволяют услышать истории из первых уст и задать интересующие вопросы. Кроме того, ожидаются массовые мероприятия, флешмобы, инициатива «Письмо маме». С новостями. новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: На текущей неделе осень заявит о себе. Период комфортной погоды постепенно начнет сдавать позиции. Все чаще в страну будут заглядывать атмосферные фронты, которые принесут дождевые облака и порывистый ветер. При этом ощутимого похолодания пока ждать не стоит. Средняя температура на 1-4 градуса выше климатической нормы. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер западный с переходом на юго-западный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 10-12. Ночью 8-10 со знаком плюс.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Замечали ли вы такое, что у каждого времени года есть свой характер? Лето – это шумные компании, открытые окна, долгие вечера на улице. Зима – это огоньки, праздники, желание завернуться во что-нибудь теплое, волшебство, да? А осень будто предлагает нам немного замедлиться. И дело не только в том, что темнеет раньше или утром, уже не так хочется выбираться из-под одеяла, а вот меняется сама атмосфера вокруг. Улицы становятся золотистыми, в воздухе появляется особенный запах опавших листьев, а прогулка в прохладную погоду вдруг начинает приносить настоящее удовольствие. У осени есть удивительная способность делать привлекательными самые простые вещи. Ну, например, вернуться домой после долгой прогулки, снять ботинки, надеть мягкие носки и почувствовать, что ты наконец-то в тепле. Или обнаружить, что любимый свитер все-таки дождался своего сезона. Правда, у осени есть и другая сторона. Солнце светит так заманчиво, что хочется оставить куртку дома. Но уже через 10 минут на улице ты понимаешь, погода была настроена совершенно иначе. Куртку снимать уже не стоит. Но, пожалуй, в этом и есть прелесть октября. Он не требует от нас постоянной активности. Иногда можно просто прогуляться, посмотреть на красивые деревья или зайти за кофе и никуда не торопиться. А еще осень – это прекрасное время, чтобы сменить привычный маршрут, открыть для себя новое кафе или устроить маленькое приключение даже после рабочего дня. Так что пусть эта осень будет для всех нас не сезоном ожидания весны, а самостоятельным красивым временем года.

Ну что ж, друзья, на часах 13:53, это значит, время дневного эфира подходит к своему завершению, а значит, пришло время нам с вами прощаться. Сегодня мы с вами выяснили, что шкаф может быть полон одежды, и надеть все равно нечего. Это тот самый, знаете, эксперимент со стаканом. Наполовину пуст или наполовину полон? Он вроде бы как бы и полон, но все-таки пуст. К шкафу это тоже применимо. Скидка – это еще не повод для покупки, а красивое пальто должно не только хорошо смотреться, но и спасать от октябрьского ветра. Но знаете, что мне хочется пожелать нам в начале этой недели? Не столько обновить гардероб, сколько добавить немного приятного в собственные будни. Наденьте вещь, которая вам нравится. Не ждите особого случая, чтобы воспользоваться любимой чашкой, открыть красивый блокнот или приготовить что-то вкусное. Иногда мы так стараемся сохранить лучшее для кого-то важного события, что забываем, обычная жизнь тоже заслуживает маленьких праздников. А если сегодня утром вы долго выбирали одежду, опоздали на автобус или даже обнаружили, что любимый свитер еще не высох после стирки, ничего страшного. Это всего лишь понедельник, и у него впереди еще есть время, чтобы исправиться. Спасибо, что провели это время с нами на одной волне. С вами была Лерика Черненко. Пусть ваша неделя будет теплой не только благодаря свитерам и пальто, но и благодаря хорошему.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер западный с переходом на юго-западный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 10-12. Ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: Реклама.
1: Когда мебель делают с заботой, ей доверяют. У нас тысячи решений для всего дома. Диваны, спальни, кухни, матрасы. Больше 3000 модулей. Наш бренд отмечен знаком качества и премией «Народная марка». А значит, выбирают не только эксперты, но и покупатели. «Пинск Древ». Стильно, удобно, выгодно. Приходите в наши салоны. Мы вдохновим вас на покупку.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Магазин «Южанка» срочно требуется. Повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС. Код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Продлить выплату пенсии на банковскую карту теперь можно онлайн. Первая домашняя игра чемпионата Беларуси по волейболу пройдет в Барановичах 10 октября. Об этом и другом подробнее. Продлить выплату пенсии на банковскую карту теперь можно онлайн на портале социальной защиты, сообщили в профильном ведомстве. За 3 месяца до окончания срока в личном кабинете станет доступна возможность подать заявление. Специалисты его рассмотрят и увеличат срок через банк еще на 3 года. Услуга доступна гражданам, у которых открыт действующий базовый счет. Минтруда также напомнили, что на сервисе можно записаться к специалистам, заказать услуги сиделки, няни своего территориального центра соцобслуживания населения. Причем оформить их можно не только для себя, но и для родственников или соседей. Интерактивная карта «Доступная среда» поможет найти больницы, аптеки, вокзалы и другие объекты инфраструктуры и узнать, насколько они доступны для маломобильных граждан. В Беларуси продолжается работа по созданию современных условий для содержания молодняка крупного рогатого скота. В текущем году в стране введено в эксплуатацию 533 профилактория для содержания телят, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Лидером по количеству новых объектов стала Гомельская область – 163, в Брестской – 39. Создание комфортных условий для животных позволяет снизить заболеваемость и падеж, а также заложить основу для высокой продуктивности будущего молочного стада. Строительство ведется в рамках системной работы по модернизации отрасли и укреплению продовольственной безопасности страны. С 1 сентября 2026 в Беларуси завершился упрощенный порядок оценки соответствия и регистрации средств персональной мобильности, развивающих скорость свыше 25 км в час. По словам старшего госавтоинспектора отделения ГАИ Барановичского РУВД Игоря Гордейко, регистрации в настоящее время осуществляются на общих основаниях. Прохождение данных процедур необходимо, если владелец устройства планирует участвовать в дорожном движении по дорогам с усовершенствованным покрытием. Если СПМ приравнено к мопеду, обязательно наличие права управления категории АМ, если к мотоциклу, соответственно, А или А1, напомнил Игорь Гордейко. И о спорте. Стартовал 36-й чемпионат Республики Беларусь по волейболу среди женских команд сезона 2026-2027. Барановичский волейбольный клуб «Атлант» борется за медали высшей лиги. 3 октября в Могилеве наши спортсменки сыграли с местной дружиной «Коммунальник». Хозяйки площадки оказались сильнее во всех 3 сетах. Общий счет 3-0. В субботу, 10 октября в 16:00, пройдет домашний тур с гродненским «Коммунальником». Болельщиков ждут на трибунах спорткомплекса «Атлант», улица Гагарина, 59, поддержать команду. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах, возможно, обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8029-389-6359. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов, вечером 10-12, ночью ожидается 8-10, выше 0.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный лес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, не под

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов, вечером 10-12, ночью ожидается 8-10, выше 0.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
5: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Дмитрий Крутой рассказал, на чем президент сосредоточит внимание в экономике до конца года. Лидера городского туристического слета «Мы вместе» определили в Барановичах. Об этом и другом подробнее. Промышленность сейчас самая злободневная тема для государства. Об этом глава администрации президента заявил в интервью телеканалу «Первый информационный». Дмитрий Крутой отметил, что 2026 год, невзирая на приемлемые результаты социально-экономического развития, которые достигнуты по всем ключевым параметрам, был сложным фактически для всех отраслей. Если говорить о сердце отрасли, это машиностроительные флагманы, которые перестраивают свои потоки. Это сбытовая деятельность, меняются географии экспорта, импортозамещение и поставка на конвейеры комплектующих от новых поставщиков. Президент держит на контроле тему качества продукции, сказал Дмитрий Крутой. Без этого зайти на рынки Африки или стран Азии невозможно. Предупреждение пассажиров о видеозаписи в общественном транспорте теперь стало обязательным. В Беларуси вступили в силу новые единые правила работы для ревизоров. Проверку проездных документов специалисты обязаны фиксировать на видеорегистратор непрерывно на протяжении всего рейда. Выключать запись можно только в период ожидания подъезда автобуса. Особое внимание защите конфиденциальных данных. Информация с портативных гаджетов надежно защищена. Доступ к архивам получит строго ограниченный круг лиц, а для хранения установлен фиксированный период. За неоплату проезда предусмотрен штраф до 45 рублей. Кадры с регистратора помогут объективно разобраться в любой спорной ситуации. В случае нападения на специалиста станут главным доказательством для возбуждения уголовного дела. Продолжаем выпуск. Лидера городского туристического слета «Мы вместе» определили в Барановичах. Мероприятие состоялось на базе оздоровительного лагеря «Строитель» со 2 по 4 октября. Событие объединило работающую молодежь, предприятий и организаций города. Чтобы показать, соревнования – это не только результат отдельно взятого человека, но и большая командная работа. С приветственным словом обратилась начальник отдела идеологической работы по делам молодежи горосполкома Оксана Щерба. На протяжении 3 дней активистов ждала насыщенная программа. Спортивный блок включал велосипедное ориентирование, технику пешеходного туризма, эстафету, а также состязания по дартсу и поднятию гири. В образовательном блоке команды сошлись в квизе «Моя страна Беларусь». Вечер украсила культурная программа с творческими номерами от команд участниц, приуроченная к году белорусской женщины. На первом месте оказалась дружина Барановичского отделения Белорусской железной дороги. Серебро у комбината железобетонных конструкций предприятия «Кричевцементно-Шифер». Замыкает тройку молодежь Туркмаша. И о спорте. Хоккеисты «Авиатора» проводят первую выездную серию встреч в сезоне 2026-2027. Сегодня спортсмены сойдутся в ответном матче с «Шахтером» в рамках 10-го круга «Беттера Экстралиги». В Солигорске подопечные Георгия Рязанцева попробуют взять верх над горняками. Предыдущий поединок закончился со счетом 2-4 в пользу хозяев арены. На первую игру летчики приехали с трехматчевым победным марафоном в активе. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Реклама.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей.
4: Акция сезона уюта действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
5: Не сдал металлолом? Ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет? Фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Члены Совета Республики 9 октября проведут единый день прямых телефонных линий. Птицефабрика «Дружба» убирает первый урожай сои. Об этом и другом подробнее. Крепкая семья, защита материнства и счастливое детство – фундаментальные ценности, на которых строится благополучие нашего общества. Именно им освящен масштабный единый день прямых телефонных линий. Диалог с населением члены Совета Республики проведут 9 октября с 15 до 17 часов. Каждый житель сможет высказать свои предложения по совершенствованию законодательства в сфере брака, обсудить волнующие вопросы, получить исчерпывающие консультации. На связи будут специалисты, курирующие область семейной политики. Более подробная информация, включающая контактные номера по регионам, на официальном сайте Совета Республики во вкладке «Пресс-центр». На полях Барановичского района стоит жаркая пора. Аграрии копают картофель и сахарную свеклу, собирают овощи и кукурузу. Птицефабрика «Дружба» ведет уборку экспериментальной для себя культуры – сои. Такую экзотику в хозяйстве посеяли весной, отведя под нее 600 гектаров, рассказала заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось. Одно из самых белковых растений применяют в птицеводстве. Это отличный вклад в кормовую базу предприятия, а значит, в продовольственную безопасность страны. К слову, в Беларуси сою возделывают с 2000-х. Ежегодно площади увеличивают. Информационно-наглядный центр безопасности в средней школе номер 1 Барановичей дополнят новыми тематическими площадками. Напомним, торжественное открытие уникального пространства состоялось в текущем учебном году. На данный момент там представлена локация «Безопасность в быту». Она охватывает самые распространенные риски и учит грамотно реагировать на них. Плита, лифт, камин, электроприборы. Особое место в программе занимает модуль виртуальной реальности. Он позволяет смоделировать ситуацию пожара и отработать алгоритм действий по применению первичных средств тушения. Такой интерактивный подход намерен расширить и подготовить еще 5 секций. Безопасность на природе, МЧС, правила дорожного движения, энергобезопасность и оказание первой помощи. Каждая из них будет построена по принципам наглядности, практики и вовлеченности, рассказал инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского ГРУЧС Кирилл Санчук.
2: Локация «Безопасность в быту» охватывает все ситуации, с которыми каждый из нас сталкивается ежедневно. Плита, лифт, камин, электроприборы. Большинство пожаров происходит именно в жилье и чаще всего по причине беспечности. И если мы через такие центры научим даже одного ребенка правильным действиям, а он принесет эти знания домой, мы уже спасем жизни. Это и есть наша главная задача. Создание информационно-наглядного центра безопасности на базе школы – это именно тот формат, который сегодня нужен. Мы не раз говорили, профилактика – это практические навыки, которые остаются на всю жизнь. Когда ребенок сам проходит сценарий пожара в виртуальной реальности, сам принимает решения, сам видит последствия своих действий, этот опыт закрепляется навсегда.
1: Продолжаем выпуск. Белорусам снова можно готовиться, загадывать желания. В ночь с 8 на 9 октября ожидается пик метеорного потока Дракониды. В этом году условия для наблюдения практически идеальные. Благодаря новолунию небо будет максимально темным, а луна не помешает разглядеть даже самые слабые вспышки. Дракониды уникальны тем, что их метеоры летят медленно и оставляют красивый, слегка красноватый оттенок. Искать падающие звезды можно уже сразу после заката 8 октября. Но максимум потока ожидается около 4 утра 9 октября по минскому времени. Специальное оборудование не понадобится, звездопад должен быть виден невооруженным глазом. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах, возможно, обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48 60 31. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы первым делом проведем смс-розыгрыш, а после пройдемся по тематическим рубрикам, где по традиции займемся исключительно музыкой и футболом. Пока же акцентирую ваше внимание на том, что сегодня 5 октября, на календарной странице понедельник. Пожелаю вам хорошего настроения на сегодня и на все последующие дни новой рабочей недели. Делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся принять участие в рубрике «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичскому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжевщик, столяр, дворник, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63 89 36.
3: Ты еще не был у нас на БДК-11А в Игореньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на БДК-11А. Игоренька ждет тебя.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Филиалу «Барановичи водоканал» на постоянную работу требуется слесарь-ремонтник, водитель автомобиля, водитель погрузчика, инженер, мастер. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: мега скидки от суши бара Йосуши Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В, телефон 8029-582-8716. 582-8716.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня сет под названием «Буска». Он достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, который я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде СМС 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 5 октября в 1969 году, на телеканале BBC прошла премьера телевизионного проекта, который оказал огромное влияние на развитие комедии в мире. Как вы думаете, о каком шоу идет речь? Вариант первый – «Черная гадюка», вариант второй – «Летающий цирк Монти Пайтона» и вариант третий – «Дживс и Вустер». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. А в этот день, 5 октября в 1969 году, на телеканале BBC прошла премьера телевизионного проекта, который оказал огромное влияние на развитие комедии в мире. О каком проекте идет речь? Вариант первый – «Черная гадюка», вариант второй – «Летающий цирк Монти Пайтона» и вариант третий – «Дживс и Вустер». Если перечисленные шоу вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС. Код 029-791-77-23.
4: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
7: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС розыгрыша. Задание вышло довольно занятным. Мы интересовались, как называется популярный британский проект, который оказал огромное влияние на развитие комедии в мире. Премьерный эпизод того шоу вышел на телеканале BBC именно в этот день, 5 октября 1969 года. И это, разумеется, летающий цирк Монти Пайтона. Как многие из вас правильно вспомнили, британский комедийный скетч-сериал комик-группы Монти Пайтон. Шоу выделялось своими сюрреалистическими сюжетами, рискованными намеками, яркими гэгами и искрометными диалогами. Действие с живыми актерами перемежалось, либо сопровождалось анимацией знаменитого кинорежиссера Терри Гиллиама. Летающий цирк Монти Пайтона включал в себя огромное количество инновационных техник и комедийных приемов. Считается культовым телешоу. Многие популярные скетчи из него разошлись на цитаты и многократно цитировались. Интересный факт. Благодаря этому сериалу английское слово «спам» приобрело второе значение, то есть чрезвычайно навязчивая реклама. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 8051. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить сет «Буська». И отдельно благодарим кафе «Йосуши-роллы» за партнерство. Мега-скидки от суши-бара «Йосуши-роллы». Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В, телефон 8029-582-87-16, 582-87-16.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30, студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. На особом контроле президента промышленность, сельское хозяйство и строительный сектор. В Барановичском государственном колледже машиностроения новый руководитель. Об этом и другом подробнее. На особом контроле президента промышленность, сельское хозяйство и строительный сектор. Сегодня это три основных блока, которые определяют экономику страны в целом. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой. По его словам, Александр Лукашенко детально погружается во все вопросы, особенно с учетом проведения в декабре очередного заседания Всебелорусского народного собрания. На отдельном контроле льноводческая отрасль. Посещая в сентябре Шкловский район, глава государства раскритиковал качество уборки этой культуры. Реализован еще один масштабный проект на ведущем перерабатывающем предприятии в Орше. Президент в комплексе хочет послушать информацию, связанную с работой предприятий, занимающихся возделыванием и участием ученых, рассказал Дмитрий Крутой. Он также напомнил, что под управление комбината перешло Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение. Это важный объект для экономики Брестской области. Глава государства заслушает доклады, как работают связки два промышленных гиганта. В Беларуси утвердили график переноса рабочих дней в 2027 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства. Предусматривается, что рабочий день с понедельника, 10 мая, переместится на субботу, 8 мая. Таким образом, белорусы будут отдыхать три дня подряд. 9 мая – воскресенье, День Победы, 10 – понедельник и 11 – вторник, Радуница. В результате такого порядка будет обеспечена наиболее сбалансированная продолжительность периодов труда и отдыха, отметили в пресс-службе. Продолжаем выпуск. В Барановичском государственном колледже машиностроения новый руководитель. Учреждение с 1 октября возглавил Сергей Пятигоров. Сергею Владимировичу 49 лет, уроженец нашего города. Начинал трудовую деятельность в 1995 на заводе автоматических линий, учеником слесаря механосборочных работ. Позже был слесарем. Высшее образование получил в Белорусском государственном университете по специальности философия. Продолжил получать знания в Академии при президенте Республики Беларусь по специальности государственное управление и идеология. Активная жизненная позиция назначенца проявлялась на деле. Был вторым секретарем горкома БРСМ с 2001 года, затем являлся молодежным лидером города до 2011 года. Порядка 10 лет посвятил предприятию ЖЭО в должности заместителя начальника по идеологической работе и 3 года начальником отдела идеологической и социальной работы, начальником административно-хозяйственного отдела 558-го авиационного ремонтного завода. Сергей Пятигоров женат, воспитывает 2 детей. Времени осталось немного. Физическим лицам необходимо не позднее 16 ноября уплатить налоги на недвижимость, земельный и транспортный. Плательщиком имущественных налогов в Беларуси является более 3,5 миллионов человек. Погасить всю сумму сразу можно через мобильный банкинг, на почте или в кассе банка. Начиная с августа, люди должны были получить единые бумажные или электронные извещения. Узнать сумму можно самостоятельно в ЕРИП, выбрав инспекцию, введя личный номер УНП. Удобная практика, которая на протяжении нескольких лет оправдывает себя, один документ, в котором собраны все обязательства. Если опоздать, сразу начнут расти пеня, а инспекция сможет взыскать просрочку принудительно. Для тех, кто затянет с оплатой до января, дополнительное наказание – штраф 15% от суммы долга. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: В ближайшие трое суток метеоусловия в Беларуси в основном будут определяться малоактивными фронтальными разделами, смещающимися на фоне области повышенного атмосферного давления. В связи с этим во вторник преимущественно по северу, а в среду-четверг в отдельных районах страны пройдут дожди от небольших до умеренных. В утренние и дневные часы ожидается усиление ветра, при этом прогнозируется теплая погода. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно и без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 15-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Когда мебель делают с заботой, ей доверяют. У нас тысячи решений для всего дома. Диваны, спальни, кухни, матрасы. Больше 3000 модулей. Наш бренд отмечен знаком качества и премией «Народная марка». А значит, выбирают не только эксперты, но и покупатели. «Пинск Древ». Стильно, удобно, выгодно. Приходите в наши салоны. Мы вдохновим вас на покупку.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

За время музыкальной паузы никаких значительных изменений не произошло. Наша программа все так же называется «Еще не вечер». Здесь мы стараемся вознаграждать слушателей не только хорошей музыкой, но и приятными вкусными подарками. Заключительный час программы, правда, проходит без СМС-викторин и розыгрышей. Поэтому сначала следует соблюсти формальности и напомнить о том, что сегодня 5 октября на календарной странице, понедельник, Тейт Макрей открыла новый час программы, а далее плейлист разгонит Кайли Минок. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги наций, в котором встречались сборные Португалии и Норвегии. Игра прошла на стадионе Драгау в Порту. Победу со счетом 2-1 праздновали футболисты команды «Хозяев поля». Первый гол в этом матче забил защитник сборной Норвегии Кристофер Айр на 36-й минуте. На 38-й защитник португальцев Жоао Канцело сравнял счет. Форвард португальцев Гонсало Рамош на 79-й минуте установил окончательный счет в этом матче. На 86-й минуте с поля был удален полузащитник Португалии Шику Консейсао. Таким образом, после 4 матчей сборная Португалии набрала 12 очков и возглавляет турнирную таблицу группы 4. Норвегия заработала 3 балла и располагается на 4-й строчке. Также вчера состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги наций, в котором встречались сборные Нидерландов и Сербии. Команды играли на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Победу со счетом 2-1 праздновали футболисты команды «Хозяев поля». Первый гол в этом матче забил полузащитник сборной Нидерландов Тен Копмейнерс на 31-й минуте. Через 4 минуты футболист Сербии Михайло Цветкович сравнял счет. Однако на 71-й минуте форвард «Хозяев поля» Джошуа Зиргзея принес оранжевым победу. Таким образом, после 4 матчей сборная Нидерландов набрала 8 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы 2. Сербия не имеет в своем активе набранных баллов и располагается на 4-й строчке. Также вчера состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги наций, в котором встречались сборные Греции и Германии. Команды играли на стадионе «Тумба» в Салониках. Матч завершился в ничью со счетом 0-0. На 32-й минуте гол забил нападающий сборной Германии Джонатан Буркарт, но он был отменен из-за нарушения в центре поля после помощи ВАР. Таким образом, Греция занимает второе место в группе 2 Лиги наций с 8 очками в 4 стартовых турах. Немцы располагаются на 3-м месте в таблице, набрав 5 баллов. Ну а действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, программу 4-го тура группового этапа Лиги наций продолжат сборные Италии и Турции, а также национальные команды Франции и Бельгии. Стартовый свисток в этих матчах прозвучит в 21:45. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщик. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Не формат.
1: По понедельникам в рубрике «Не формат» мы пытаемся вспомнить основные музыкальные события прошлой недели. Чтобы выбрать лучший трек, все предельно просто. Обычно играет 5 песен с понедельника по пятницу. Что-то понравится настолько, что захочется переслушать. На прошлой неделе мы слушали какие-то резонансные новинки, старые и совершенно забытые хиты. Немного рассказали о карьере австралийского видеоблогера Троя Сивана. Но отдельно на пятницу вынесли неожиданное возвращение на сцену легендарного проекта «Carissa Swearte». Как это часто бывает осенью, новый альбом коллектива запланирован уже на 2027 календарный год. Давайте закрепим пройденные музыкальные материалы. Так, Carissa Swearte, новая песня «No One Lives Here Anymore». Делайте громче.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Катерина Ярмолик. Добрый вечер. Крепкая семья, защита материнства и счастливое детство – фундаментальные ценности, на которых строится благополучие нашего общества. Именно им освящен масштабный единый день прямых телефонных линий. Диалог с населением члены Совета Республики проведут 9 октября с 15 до 17 часов. Каждый житель сможет высказать свои предложения по совершенствованию законодательства в сфере брака, обсудить волнующие вопросы, получить исчерпывающие консультации. На связи будут специалисты, курирующие область семейной политики. Более подробная информация, включающая контактные номера по регионам, на официальном сайте Совета Республики во вкладке «Пресс-центр». На полях Барановичского района стоит жаркая пора. Аграрии копают картофель и сахарную свеклу, собирают овощи и кукурузу. Птицефабрика «Дружба» ведет уборку экспериментальной для себя культуры – сои. Такую экзотику в хозяйстве посеяли весной, отведя под нее 600 гектаров, рассказала заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось. Одно из самых белковых растений применяют в птицеводстве. Это отличный вклад в кормовую базу предприятия, а значит, в продовольственную безопасность страны. К слову, в Беларуси сою возделывают с 2000-х. Ежегодно площади увеличивают. Лидера городского туристического слета «Мы вместе» определили в Барановичах. Мероприятие состоялось на базе оздоровительного лагеря «Строитель» со 2 по 4 октября. Событие объединило работающую молодежь, предприятий и организаций города, чтобы показать, соревнования – это не только результат отдельно взятого человека, но и большая командная работа. С приветственным словом обратилась начальник отдела идеологической работы по делам молодежи горосполкома Оксана Щерба. На протяжении 3 дней активистов ждала насыщенная программа. Спортивный блок включал велосипедное ориентирование, технику пешеходного туризма, эстафету, а также состязания по дартсу и поднятию гири. В образовательном блоке команды сошлись в квизе «Моя страна Беларусь». Вечер украсила культурная программа с творческими номерами от команд участниц, приуроченная к году белорусской женщины. На первом месте оказалась дружина Барановичского отделения Белорусской железной дороги. Серебро у комбината железобетонных конструкций предприятия «Кричевцементный шифер». Замыкает тройку молодежь «Туркмаша». Продолжаем выпуск. Информационно-наглядный центр безопасности в средней школе номер 1 Барановичей дополнят новыми тематическими площадками. Напомним, торжественное открытие уникального пространства состоялось в текущем учебном году. На данный момент там представлена локация «Безопасность в быту». Она охватывает самые распространенные риски и учит грамотно реагировать на них. Плита, лифт, камин, электроприборы. Особое место в программе занимает модуль виртуальной реальности. Он позволяет смоделировать ситуацию пожара и отработать алгоритм действий по применению первичных средств тушения. Такой интерактивный подход намерен расширить и подготовить еще 5 секций. Безопасность на природе, МЧС, правила дорожного движения, энергобезопасность и оказание первой помощи. Каждая из них будет построена по принципам наглядности, практики и вовлеченности, рассказал инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского ГРУЧС Кирилл Санчук.
2: Локация «Безопасность в быту» охватывает все ситуации, с которыми каждый из нас сталкивается ежедневно. Плита, лифт, камин, электроприборы. Большинство пожаров происходит именно в жилье и чаще всего по причине беспечности. Если мы через такие центры научим даже одного ребенка правильным действиям, а он принесет эти знания домой, мы уже спасем жизни. Это и есть наша главная задача. Создание информационно-наглядного центра безопасности на базе школы – это именно тот формат, который сегодня нужен. Мы не раз говорили, профилактика – это практические навыки, которые остаются на всю жизнь. Когда ребенок сам проходит сценарий пожара в виртуальной реальности, сам принимает решения, сам видит последствия своих действий, этот опыт закрепляется навсегда.
1: С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. Барановичи, Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-10-56.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

По традиции прощаемся под небольшой саммари. За время эфира мы успели провести все запланированные на сегодня тематические рубрики, разыграли вкусный подарок, не особенно погружались в исторические архивы, но все так же слушали музыку, вспоминали какие-то классические хиты, представляли совершенно новые песни. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Напомню, мое время в эфирной студии начинается с 5 часов. Настраивайтесь на любимую волну и держите под рукой мобильные телефоны, чтобы активно принимать участие в игровых СМС-викторинах. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
2: Барановичи FM на 100.0.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком «плюс».

0: 7.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком «плюс».

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 15-18 со знаком плюс.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко

0: ваше высочество.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Я хочу, чтобы все равно все крючки от вешалок смотрели в одну сторону.